мой Риджан. Эй, ту я станица, последний путь я ту застал мой Риджан.